0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в деталях.
1: Подать налоговую декларацию стало гораздо проще. Об этом позаботились финансовые органы страны. 1 июля в приложении Mein Elster Plus появилась новая функция – подача налоговой декларации в один клик. Правда, воспользоваться новой возможностью смогут пока не все. А кто конкретно и как конкретно, расскажет мой коллега Леонид Поляков.
2: Здравствуйте.
1: А я Дина Мишина. Здравствуйте. Приложение Elster. Если кто-то думает, что это красивое женское имя или распространенная фамилия или географическое понятие, путес Эльстерверда. Нет, это не что иное, как сокращение от Electronische Steuererklärung. Electronische Steuererklärung Elster. То есть электронная налоговая декларация. Она была разработана 30 лет назад, то есть в этом году у нее юбилей. А вот пользоваться ею налогоплательщики стали в 1999-м, первые из них. И с тех пор приложение, увы, так и не смогло получить 100% охвата. Я возьму на себя смелость это утверждать, ибо я не знаю, как ты, Леонид, а вот я до сих пор пользуюсь помощью налогового советника, хотя и неоднократно пыталась составить налоговую декларацию с помощью Elster. Я недостаточно хорошо ее изучила, как ты считаешь, насколько хороша была действовавшая до 1 июля и продолжающая действовать эта программа.
2: Я думаю, что здесь нет какого-то взаимоисключающего смысла, потому что, с одной стороны, это вполне работоспособная система. Мы говорим о системе Elster, которая, как ты совершенно правильно сказала, Дина, работает давно и достаточно эффективно. Многие люди ей пользуются, вполне довольны этим. И, с другой стороны, присоединяюсь и ко второй части твоей этой оценки. И я тоже не пользуюсь самостоятельно всеми этими возможностями и отдаю все свои налоговые вопросы, если не обращаюсь к налоговому консультанту. Именно так. И больше того, и собираюсь делать это впредь. Но совершенно не потому, что я оказался настолько невосприимчив к какой-то новой технике. Совершенно не в этом дело. И больше того, я уверен, что даже среди наших слушателей, и сейчас мы объясним эти изменения, о которых мы сегодня будем рассказывать, они подходят далеко не всем, и далеко не все смогут этими изменениями воспользоваться.
1: Ну, давай разберемся. Так кто же сможет, кто не сможет?
2: Если совсем просто, смогут те, у кого налоговая ситуация, ну, достаточно простая, скажем так, у кого нет никаких дополнительных источников дохода, у кого нет детей, кстати говоря, это тоже важно. То есть обычные наемные работники и часть пенсионеров. Еще раз, те, у кого нет никаких дополнительных доходов, которые тоже нужно было бы декларировать в своей налоговой декларации.
1: Повторяю нашим слушателям, мы сейчас говорим о новом приложении Mein Elster Plus, которое стартовало или которое начало помогать нам 1 июля текущего года.
2: И которая называется «Steuererklärung mit einem Klick», то есть налоговая декларация одним кликом. Вот это вот важно, потому что в отличие от той ситуации, которая была до этого, когда нужно было долго и сложно что-то заполнять, здесь, если у вас не происходит никаких изменений в вашей налоговой ситуации, достаточно вот буквально одного клика мышкой, и ваша задача выполнена. Все остальное делает сама система. Но, еще раз, подходит это, опять-таки, далеко не всем.
1: Смею заметить, наверное, вот этот клик прозвучит в самое последнее мгновение пользования этого нового приложения. Что-то туда нужно будет все-таки вносить? Нам, я имею в виду налогоплательщикам.
2: Еще раз, если налоговая ситуация у человека не изменилась, у налогоплательщика, и ему не нужно давать никакие дополнительные сведения. Ну, например, он поменял работу, у него изменились доходы, он решил сдавать какое-то жилье, которое есть в его собственности, получает доходы от, соответственно, аренды и так далее. Вот если в его ситуации ничего не изменилось, что, в принципе, действительно достаточно одного клика, подтверждающего то, что системе не нужно учитывать никаких изменений, все данные, которые в системе находятся, все они сохранили актуальность. Тогда, да, действительно, кликнул и пошел дальше делать ничего не нужное.
1: Но я понимаю, что для начала нужно хотя бы зарегистрироваться там.
2: Да, разумеется. Речь идет о тех пользователях, когда мы говорим, и когда это говорят, собственно, разработчики системы, откуда и появилось вот это вот название «налоговая декларация одним кликом». Разумеется, это касается только тех, кто в системе уже зарегистрирован, его данные там давно уже достаточно находятся, понятно, но с предыдущего налогового периода, видимо, с прошлого года. И самое главное, еще раз я подчеркиваю, что никакие изменения не должны в эту систему вноситься. Главная особенность, вообще говоря, вот, собственно, о чем сейчас и идет речь, в чем вообще заключается вот эта новизна, в том, что система как бы запоминает пользователя, и что ей не нужно заново собирать все данные, ей не нужно заново, условно говоря, представляться, не нужно объяснять свою финансовую ситуацию, все данные в системе сохраняются. И это действительно большое удобство для тех, кто находится на прежнем месте работы, у кого не изменились доходы и так далее.
1: И тот, кто был зарегистрирован, правильно?
2: Да, разумеется.
1: А конечно. Давай сейчас поговорим о тех людях, которые впервые регистрируются в Эльстере. Какие они этапы должны пройти? С чего все должно начаться, и чтобы дойти вот до этого финального клика?
2: Ну, система, вообще говоря, объясняет сама себя. Она именно таким образом устроена, чтобы не создавать какие-то дополнительные проблемы человеку. Это практически онлайн-анкета, которую нужно аккуратно, пункт за пунктом, заполнить. Ну и вот таким образом, в конце концов, прийти к этому заключительному клику, о котором мы говорим. Что нужно добавить? Если у вас возникают сложности с пользованием этой системы, если вы не уверены, какие именно данные вы должны сообщить о себе, может быть, достаточно много таких вопросов, которые вызывают какие-то проблемы у каждого, то совет в этой ситуации один – обращайтесь к налоговому консультанту, не пытайтесь обойтись без него просто потому, что это быстро, удобно, и все так делают, да? Можно действительно совершить достаточно много ошибок, потом, конечно, их можно будет исправить, то есть, попросту говоря, те деньги, которые вы переплатите в виде налогов, можно будет вернуть обратно, разумеется, не значит, что они просто из-за одного неверного клика пропали, этого не происходит, но это потребует какого-то определенного времени и сил, и опять-таки придется обращаться все к тому же налоговому консультанту, которого никакая электроника не заменяет, это моя глубокая уверенность. Безусловно, многим, понятно, вот эта система помогает справиться со своими налоговыми задачами, но далеко не всем и не в каких-то сложных, спорных ситуациях, когда вы точно не знаете ответа.
1: А на самом ли деле пользователю, который только еще знакомится с приложением, нужно что-то, какой-то код получить от финансовых органов?
2: Да, разумеется. Это такая, ну, достаточно стандартная процедура, без которой просто вам не удастся войти в систему. Для того, чтобы оказаться пользователем системы Эльстер, нужно сначала пройти регистрацию. И больше того, она происходит во многих, по крайней мере, налоговых инспекциях Германии. Не скажу с уверенностью, что 100%, но в большинстве из них, по крайней мере, проходит по старинке. Нужно дождаться письма, которое приходит почтой. Вот такая вот комбинация современности, когда, ну, действительно довольно сложные проблемы можно решить онлайн, и немецкие традиции защиты данных, немецкая основательность и стремление к порядку. Для того, чтобы все-таки зарегистрироваться, нужно дождаться письма с кодом, который придет просто в ваш почтовый ящик. Больше того, если в какой-то момент вы условно забываете свой пароль или записали на бумажке и потеряли его, то вот такая процедура восстановления доступа к Эльстеру тоже потребует достаточно много времени и сил. Но что делать, зато это гарантирует вас от неприятной ситуации, когда кто-то может воспользоваться вашими данными без вашего ведома. Вот такая ситуация исключена, именно поэтому вот такие сложности с доступом.
1: Резюмируем, скажем так, то, что мы сейчас с тобой наговорили. Итак, человек, у него там нет детей или это пенсионер, он хочет пользоваться программным обеспечением «Steuererklärung mit einem Klick». Он должен, во-первых, зарегистрироваться в программе Эльстер, получив код от финансамта. Я правильно
2: получив код, да, совершенно верно, получив код, который необходим для доступа к системе. И независимо от того, собирается ли он пользоваться вот этой вот новой современной системой с одним кликом, или просто подавать свои данные, подавать налоговую декларацию через Elster, независимо от того, хочет он вот этот пройти сокращенный путь, или воспользоваться всеми возможностями системы, так или иначе доступ к этой системе ему нужен. Он без кода никакого доступа не получит.
1: Итак, он получил код от Финансамта, он заходит на свою страницу, видит свои данные, он видит свой налоговый номер, который, естественно, отличается от кода. Да? Вот некоторые люди почему-то решили, что налоговый номер – это и есть тот самый код. Нет, это разные вещи. Он внимательно проверяет, что у него там значится, да, какие у него поступления, размер пенсии. А что он делает потом? Он где-то нажимает, что ли, и отправляет где-то,
2: да,
1: что-то.
2: Да, он, да, дол... он видит проект налоговой декларации, которая за него подготовила система. И если он соглашается, если у него этот проект не вызывает никаких вопросов, то есть, попросту говоря, все вот данные о доходах, которые там содержатся, если он считает, что все заполнено верно, он просто отправляет его этим кликом. И на этом заканчивается, в принципе, его работа. Дальше он дожидается ответа от налоговой инспекции, который, как правило, если все заполнено верно, соответствует тому, что он видел как раз вот на экране своего компьютера. И больше того, все цифры, все, что касается денег, то есть сколько он должен заплатить налогов или сколько он может вернуть, на какой возврат налогов он может рассчитывать, все эти цифры, они будут показаны ему сразу.
1: Сошлюсь на свой опыт пользования программой Elster, когда я обратила внимание, что вот Elster подготовила мне налоговую декларацию, и одновременно налоговый консультант подготовил мне налоговую декларацию, и оказалось, что то, что сделал налоговый консультант, это мне выгоднее.
2: Вполне возможно. Да, именно поэтому я и говорю, что в любой вот такой ситуации, когда возможны какие-то варианты, ну, потому что если у человека, еще раз, есть однозначная какая-то ситуация, то, что касается его доходов и расходов, скорее всего, любой налоговый консультант даст такой же результат, который предлагает система, с достаточно большой вероятностью. Хотя, разумеется, чем выше квалификация такого специалиста, тем больше, условно говоря, лазеек он знает, и эти лазейки совершенно легальны, что важно. Да? Ведь налоговый консультант, подчеркиваю, не делает ничего, что запрещало бы закон или находилось бы это в какой-то серой зоне. Все это совершенно легально, просто это те возможности, о которых многие люди не знают. И система Elster, разумеется, ничего такого подсказывать не будет. Это не ее задача. Ее задача – сократить затраты времени и сил каждого налогоплательщика, да, то есть сделать так, чтобы оформление налоговой декларации заняло как можно меньше времени. Но вот все остальные какие-то пряники, которые можно получить, все остальные плюсы, например, возврат какой-то части налогов, это задача налогового консультанта. Поэтому еще раз я говорю, вот, ну, сейчас есть такая точка зрения, а зачем нам теперь нужны налоговые консультанты, адвокаты, еще какие-то другие специалисты. Открыл чатик, и он тебе тут же расписал все возможности, какие могут быть. И вот тебе, пожалуйста, за 20 евро в месяц ты получаешь замену всем квалифицированным специалистам, которые стоят, разумеется, намного дороже. Нет, так не бывает, так не работает, потому что самое главное отличие пресловутого чатика и тех самых специалистов. Специалисты за свои действия, за свои решения, за свои предложения, вот, за свою работу несут прямую ответственность, в том числе материальную. А компьютер вам ничего не скажет. Ну, в лучшем случае, извините, скажет, то извини, да, ну, немножечко я ошибся, да, действительно, это не совсем так, как я тут рассказывал. Так тоже бывает достаточно часто, поэтому специалиста не заменить машиной.
1: Вот здесь я тоже вспоминаю, как на твоем месте у нас был налоговый консультант, который сказал, что в любом случае под налоговой декларацией стоит ваша подпись, а не моя. Так что если ошибается, даже если налоговый консультант, в конечном итоге ответственность за ошибки в декларации несет все-таки ее податель. Я хотела бы обратить внимание наших слушателей. Ты произнес цифру 20 евро, то есть Elster Plus и вот налоговая декларация за один клик тоже будет стоить денег пользователям, да?
2: Нет, я сейчас говорил о пресловутом чат GPT и других каких-то подобных системах искусственного интеллекта. Ну, вот у них примерно средняя цена среднемесячная такая, если говорить о каких-то минимальных пакетах, но, тем не менее, дающих определенные возможности, вот, в частности, разобраться с налогами. То, что предлагает государство, а Министерство финансов, частью которого является налоговая инспекция, и, соответственно, Эльстер тоже, это часть государственной системы, понятно, все эти услуги предоставляются бесплатно, за это ничего платить не надо.
1: В отличие от других программ, которыми тоже налогоплательщики Германии пользуются, в частности, вот есть такая

0: да, вот там достаточно много разных полезных подсказок, где же можно сэкономить налоги. Но, опять-таки, ну, мы возвращаемся все к той же точке. Любая система хороша ровно настолько, насколько ей может пользоваться данный конкретный пользователь. Насколько успешно у него это получается, насколько он знает какие-то разные лазейки в ней содержащиеся. И, еще раз подчеркиваю, это не заменяет работу специалиста.
1: В любом случае, работает ли специалист над вашей налоговой декларацией? Программа Эльстер помогает или программа Виза? Все равно все через Эльстер проходит, как я понимаю, и потом в конечном итоге оказывается в налоговой инспекции.
0: И я думаю, что в любом случае вот эти изменения, о которых мы сегодня рассказывали, которые вступили в силу 1 июля, это однозначно позитивно, потому что это показывает, что Германия медленно, но верно продвигается по пути дигитализации или, как сейчас говорят по-русски, цифровизации. И это однозначно позитивно, потому что это делает нашу жизнь, в частности, коммуникацию с какими-то государственными органами, эффективнее, проще, современнее, в конце концов.
2: Космо по-русски. Германия в детали. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» – это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим учеником.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.